Я все уже чем май, мало уже чем мой вайб. Гейм бэнг драйв бай, я бы все кол май. Кой балагаут, ово я твердь хайп.